плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: 105.5 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 6 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ветер севера от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Реже, Краснодаринской, Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 18.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: и здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
1: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: С

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 6 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте переменная возможен. Дождь с грозой до плюс 18.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года, ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры, пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале госуслуги или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентства РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня субботу, 6 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер севера от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Реже, Краснодаринской, Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 18.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 6 июня. Овен, сегодня важно завершить давние дела. Телец, посвяти свободное время отдыху или саморазвитию. Близнецы, день богат на возможности, опа. Рак, поделись эмоциями с близкими людьми, они тебя поддержат. Лев, поставь новую цель, настал момент для движения вперед. Дева, удели внимание здоровью. Весы, не бойся брать на себя ответственность. Скорпион, не торопи события, все случится вовремя. Стрелец, откроются новые способы заработка. Козерог, сегодня лучше не спорить, а искать компромисс. Водолей, расширь круг общения. Рыбы, займись творчеством, сейчас ты на волне вдохновения.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Семеро свердловчан возвращаются домой из украинского плена. В их числе один житель Сосевы, двое первоуральцев и четверо бойцов из Екатеринбурга. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Всего в результате очередного обмена пленными между Россией и Украиной домой возвращается 185 российских военнослужащих. В Екатеринбурге на время фестиваля «Движение» изменили маршруты 13 автобусов. Из схемы исключены остановки площадь 5 года на улице 8 марта. В оба направления по улицам 8 марта, Малышева, Пушкина, Ленина следуют автобусы номер 46, 50, 51, 52, 54 и другие. Сегодня в программе фестиваля «Движение» мотопарад из Верхней Пышмы в центре Екатеринбурга. На время фестиваля в центре Екатеринбурга ограничена продажа алкоголя. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет никаких перспектив, говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрание. В поселке нет постоянно проживающего населения, нет жилых домов, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической, социальной инфраструктуры, пишет «Новый день». И напоминает, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания упразднили поселок Каквинские печи в Карпинском районе. В Севастополе открыли горячую линию для помощи туристам, которые путешествуют на своих автомобилях при проблемах с бензином. Линия работает с 9 утра до 9 вечера. Кроме того, можно написать в личные сообщения управления во ВКонтакте. Кроме сведений о владельце и данных автомобиля, необходимо указать вид необходимого топлива и подтвердить проживание в отеле или другом средстве размещения. Сегодня день рождения Александра Пушкина и Международный день русского языка. В канун праздника эксперты спросили у россиян, какое произведение русской литературы они считают главным. Первое место занял роман Толстого «Война и мир». Ключевыми признаками выдающегося произведения респонденты назвали мировое признание, влияние на культуру и способность сохранять актуальность спустя десятилетия. В пятерку лидеров также вошли герой нашего времени Лермонтов, «Преступление и наказание» Достоевского, Евгений Онегин, Пушкина и «Отцы и дети» Тургенева. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня субботу, 6 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте переменная возможен. Дождь с грозой до плюс 18.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Если

0: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102,5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: От 1 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Путин назвал агрессивной и недальновидной политику европейской бюрократии, из-за которой энергорынки испытывают потрясение. Но Россия обладает возможностью ответить на те вызовы, с которыми столкнулся мир, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация стабильная, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев. Сейчас на Екатеринбургской кольцевой дороге расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, сообщает Департамент информполитики. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влиянием мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Ну а потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам, но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». Резких скачков цен на продукты до конца года не ожидается, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке нет. Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых 5 месяцев этого года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году показатель снизится до 4%. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается ударение на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов. По его словам, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение «куркума» перешло в категорию допустимой старшей нормы. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На сегодня субботу, 6 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ветер севера от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринской, Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 18.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап.
6: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: УЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца июня этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
12: Телефон рекламной службы JAMFM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
14: JAMFM.
15: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатерина. Оренбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Jam FM 102.5. Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Сын Михаила Круга сыграл свадьбу. Недавно в семье известного шансонье отгремела свадьба. Александр Круг торжественно отметил заключение брака с женой Ульяной. Пара расписалась еще в прошлом году, однако организовать пышное событие решила только сейчас. Кадры уже облетели все соцсети. На женихе красовался костюм, а на невесте гипюровое платье. Александр познакомился с возлюбленной на шоу «Давай поженимся». Тогда Круг-младший пришел на передачу в поисках второй половинки. Между участниками проекта сразу проскочила искра. Как пишет Супер, девушка работала стилистом на этом шоу. К слову, Ирина Круг довольна выбором сына. Ранее она отмечала, что считает Ульяну прекрасной девушкой. Певица делилась. «Я стараюсь не мешать детям, да и мне очень нравится Ульяна. К тому же они счастливы, им интересно вдвоем. А для меня это самое главное». Поклонники отметили, что пара выглядит безумно счастливой. Ну а мы это подтверждаем и поздравляем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем приветики, на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 6 июня. Овен, сегодня важно завершить давние дела. Телец, посвяти свободное время отдыху или саморазвитию. Близнецы, день богат на возможности, опа. Рак, поделись эмоциями с близкими людьми, они тебя поддержат. Лев, поставь новую цель, настал момент для движения вперед. Дева, удели внимание здоровью. Весы, не бойся брать на себя ответственность. Скорпион, не торопи события, все случится вовремя. Стрелец, откроются новые способы заработка. Козерог, сегодня лучше не спорить, а искать компромисс. Водолей, расширь круг общения. Рыбы, займись творчеством, сейчас ты на волне вдохновения.

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
0: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Путин назвал агрессивной и недальновидной политику европейской бюрократии, из-за которой энергорынки испытывают потрясение. Но Россия обладает возможностью ответить на те вызовы, с которыми столкнулся мир, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация стабильная, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев. Сейчас на Екатеринбургской кольцевой дороге расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, сообщает Департамент информполитики. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влиянием мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Ну а потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам, но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». Резких скачков цен на продукты до конца года не ожидается, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке нет. Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых 5 месяцев этого года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году показатель снизится до 4%. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается ударение на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов. По его словам, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение «куркума» перешло в категорию допустимой старшей нормы. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня субботу, 6 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте переменная возможен. Дождь с грозой до плюс 18.

0: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
1: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей. Будет весело.
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Где

0: От 1 949 000 рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
1: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на JAM-FM.
7: Привет! Наташа Королева заявила, что специально похудела к своему дню рождения. Недавно певице исполнилось 53 года. Ради празднования своего дня Королева похвасталась тем, что смогла похудеть на 5 килограммов. Она прокомментировала: «Я сделала лучший подарок себе на день рождения – минус 5 кг. С легкостью бабочки вспорхнули в свои 53». Как пишет The Voice, Наталья обратилась за помощью в клинику, где ей выписали специальный препарат для диабетиков. По словам самой артистки, к похудению ее подтолкнул супруг. Сергей Глушко подарил любимый сертификат на посещение нужного специалиста. В сети восхитились похудением звезды. Многие ее поддержали и поздравили с днем рождения. Поклонники написали: «Желаю внутренней гармонии, чтобы каждый день приносил радость, а в душе цвела настоящая весна. Люблю ее с 14 лет. Хожу на концерты и получаю удовольствие от яркой, красивой и настоящей. Минус 5 кг – это только начало. С днем рождения – это отличный результат. А похудение весьма актуально к лету». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Румыния подтвердила, что безэкипажный катер, который взорвался в пятницу в румынском порту Констанца, украинский. О том, что БЭК принадлежит Украине, признали и в Киеве. Там объяснили все тем, что беспилотник якобы потерял управление под воздействием российских средств РЭП и направился к румынскому побережью. Инцидент с безэкипажным катером ВСУ в румынской Констанце – не что иное, как попытка развязать войну между Евросоюзом и Россией. Так прокомментировал ЧП глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишут «Вести». ГАИ перекрывает центры Екатеринбурга и Верхней Пышмы из-за фестиваля движения. Ограничения движения всех видов транспорта вводятся на период прохождения мотоколонны, начиная с 12:45. В Екатеринбурге проспект Космонавтов от Екатеринбургской кольцевой, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Ленина, Пушкина, Горького, а также по 8 марта от Ленина, далее по Ельцина до Челюскинцев, а также на переулке Химиков. Экипажи ДПС выставлены на всех ключевых перекрестках. Фестиваль движения проходит в Екатеринбурге с 5 по 7 июня включительно. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Сленговые слова и мемы в соцсетях не опасны для русского языка, считает декан филологического факультета УРФУ Анна Плотникова. В соцсетях мы используем конструкции устно-письменной речи, сокращения, отсутствие знаков препинания. Неформальные коммуникации влияют на появление новых слов, сленга и жаргонизмов. Это естественный языковой процесс. Ничего опасного в этом нет, сказала эксперт сегодня в Международный день русского языка. По словам филолога, сленговые слова нередко попадают в словари. Например, так случилось со словами «вайб», «кринж» и «хайп». Все дело в том, что к ним сложно подобрать однозначное соответствие в русском языке. Сборная России по футболу после победы над командой Буркина-Фасо готовится к очередному товарищескому матчу с соперниками из Африки. 9 июня подопечные Валерия Карпина в Калининграде сыграют с командой Тринидад и Тобаго. А в пятницу национальная сборная России провела игру со сборной Буркина-Фасо. Матч состоялся в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 3-0. Эта игра будет учтена в рейтинге FIFA, где Россия сейчас занимает 35-е место. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.com».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до +13, завтра днем 14-19 выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: А, я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
6: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца июня этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
9: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на JAMFM.
12: Привет! Александр Петров исполнил детскую мечту. Вместе с красавицей женой актер посетил масштабное событие из мира футбола – финал Лиги чемпионов. Супруги своими глазами увидели решающий матч турнира. В своем личном блоге Александр поделился яркими фотокарточками. Он испытал невероятный спектр эмоций. Актер прокомментировал. Впечатлений очень много, как и контента. Не вместить все в один пост. Но все же я попытаюсь. Крутой финал. Мечты детства побывать на таком финале сбываются. Как пишет суперфинал Лиги чемпионов завершился победой Пари Сен-Жермен. Основное дополнительное время матча с лондонским Арсеналом закончилось со счетом 1-1. А судьба трофея решилась в серии пенальти. Отмечу, что Александр Петров познакомился с супругой Викторией совершенно случайным образом на улице. Пара воспитывает маленького сына. Мечты сбываются. И это круто. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAMFM.

0: сегодня вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Давайте вернемся к вашим комментариям и посмотрим, какие способы вы нам предлагаете для того, чтобы уснуть. А вернее, что вы делаете, если не можете спать?
3: Бессонница у вас, например. Да. Что-то случилось. Вот так. Ольга пишет, добрый день, пишет, хотя у нас уже вечер. Помогает уснуть кот, которого приглашаю прилечь рядом. Он начинает тарахтеть и мурлыкать, как старый жигуль. Мозг настраивается на нужную волну, релакс, и быстро проваливаюсь в сон.
2: Вот, а есть, вот у меня, по-моему, в какой-то период мне мама это рассказывала, это было очень смешно. То есть у меня папа, он чуть-чуть подхрапливает. Ну, чуть-чуть, ну, бывает. Чуть-чуть. Да, бывает такое. Вот, и она уже в таком режиме, что действительно, она не может уснуть, пока не начнется вот это сопение. Ну, уже вот привыкла к такому, и все.
3: Это так мило звучит.
2: Да, да. А ты вон рассказывала, что люди для того, чтобы жить счастливыми, надо 4 дня не спать со своей второй половинкой рядом в одной кровати. Осуждаем.
3: Не поддерживаем.
2: Да, шутка, конечно, да. Как хотите. Главное, чтобы вам было хорошо. Алексей нам пишет, я могу поиграть в компьютер, поесть, полистать видосики всякие. Помогает что-то из списка точно. Я, если смотрю видосики перед сном, все, до свидания.
3: То есть вообще потом не можешь заснуть больше.
2: Говорят же о том, что перед сном вообще не берите в руки никакие гаджеты за 30 минут.
3: За 30 минут? Я слышала, что за 2 часа.
2: Давайте начинать с малого. Хорошо. Значит, ты когда в зал приходишь, тоже 10 километров сразу не пробегаешь.
3: В общем, Марина пишет, вот только что нам написали, что играет в компьютерные игры, она пишет, что джемчики, ха, достаю, внимание, Nokia, она таки пишет просто.
2: Пятый мушкетер.
3: Достаю Nokia, да-да, тот самый кирпич, и играю в змейку, она пишет.
2: Тоже нормально.
3: Ничего себе раритет какой.
2: Ты играл когда-нибудь?
3: Нет.
2: Это...
3: Я представляю.
2: Я как-то скачал змейку, которая уже там... Ну, ты змейка знаешь же игра?
3: Ну, это я знаю,
2: вот.
3: Да.
2: И я скачал змейку себе 3D. То есть там уже прям такое змея, то есть все красиво.
3: Навороченно.
2: Ну, уже, знаете, вкус не тот. Вот раньше было лучше, вот так я бы сказал. Наталья говорит, когда я не могу уснуть, то читаю про себя. Вот, просыпаюсь утром, не помню, когда уснула.
3: А вот Лариса пишет, мне, чтобы уснуть, иногда помогает перекус какой-нибудь вкусняшки.
2: Представляете, вот Наталья говорит, прошу мужа рассказать мне о политике. Ну, у каждого свои. Ну, просто, ну, политика...
3: То, что она скучная, и под нее сразу заснуть хочется?
2: Ну, да, да, обычно. Ну, то есть, я ее сейчас воспринимаю. Ну, мы, знаете, стали все равно чуть ближе к этому относиться, читать всякие новостные сводки. И для меня это все равно достаточно эмоциональный такой подъем, когда ты все это читаешь, вникаешь. А здесь как бы, вот, представляете, как человек, ну, счастливый.
3: В всё моменте.
2: Такое, да, ладно, есть и есть, почему, собственно, нет. Ну, да, кто-то, много кто пишет, говорит о том, что главное поесть хорошо.
3: Вот, а ты опять же сказал, что ты не можешь потом спать, когда у тебя набит желудок.
2: Ну, давайте так. Во-первых, спать с набитым желудком не очень хорошо, потому что вы просыпаетесь...
3: Ой, значит, откройте окно, стало
2: не, я? Вот у меня работает 100%. Если я поздно приезжаю с мероприятия домой и что-то кушаю, я с утра очень тяжело просыпаюсь, потому что организм же у тебя начинает...
3: А если целый день не ел?
2: Начинает у тебя все переваривать. Ну, нет, вот тебе как бы твоя пасхалка утренняя. Чуть-чуть, наверное, можно перекусить, но не знаю. Ложитесь спать, проснитесь худыми.
3: Сообщение пришло необычное от Светланы. Она пишет, когда долго не могу уснуть, иду, проверяю, не лежат ли на кухонном столе или тумбочке колющие, режущие предметы. На же вилке есть такая примета. Она пишет, на ночь убирать, иначе не уснешь.
2: А интересно. Вот Алексей нам говорит, всегда, говорит, после определенного процесса, спокойный такой, знаете, умиротворяющий сон, глубокий, стабильный, всем добра и любви. Понимаете, вот после чего-то такого хорошего, как говорится, он засыпает сладенько. Ну и мы вам всем желаем
3: только хорошего.
2: Только любви.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама.
5: Внимание, Екатеринбург!
1: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
5: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
1: Выиграйте главный приз дня и суперприз САП-борд.
5: Приходите всей семьей, будет весело.
1: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Симолэнд Лайв.
0: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Город Кронштадт сегодня утром закрывали на въезд и выезд на несколько часов, сообщают Вести со ссылкой на петербургское учреждение «Организатор перевозок». Сейчас движение восстановлено. Петербург и Ленинградская область сегодня подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Над регионом сбили 144 БПЛА. Сейчас опасность воздушной атаки отменена. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение и пообещали и 6 июня снова сильные дожди и грозы. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, а если пришлось, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и не парковаться под деревьями, щитами, слабо закрепленными конструкциями. По прогнозам сухой погоды на Среднем Урале не ожидается как минимум до следующего четверга, передает Росгидромет. Мэр Екатеринбурга пришел сегодня на фестиваль движения на костылях. Алексея Орлова видели в Верхней Пышме, откуда стартовала мотоколонна участников фестиваля. Сотни байкеров из Пышмы двинулись в Екатеринбург. Алексей Орлов восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства ему предоставили стул. Кроме того, на концерт приехал губернатор Денис Паслер и митрополит Евгений, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге сегодня празднуют день рождения Пушкина и Международный день русского языка традиционными пушкинскими чтениями. Фестиваль проходит на площади перед храмом на Крови в Екатеринбурге уже в 10-й раз. Там все желающие читают Пушкина у открытого микрофона. Поэтический марафон начался в полдень. Среди участников были чиновники, известные спортсмены, школьники и просто все желающие. В Польше провалилась попытка переименовать русские вареники в украинские. Как рассказал РИА, представитель варшавского гастрономического бизнеса, несмотря на смену названия на упаковках, люди все равно продолжают называть вареники русскими. Для большинства поляков русские вареники ассоциируются не с политикой, а с домашней кухней, вкусом и традицией. Русские вареники остаются одними из самых популярных в стране. Традиционно их готовят с картофельно-творожной начинкой и жареным луком. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до +13, завтра днем 14-19 выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
7: Новые азиатские десерты Джамика от производителя Гостовского пломбира.
8: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
7: Превращает жаркий день в день яркий. Джамика. Уже в магазинах города.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем ФМ.
11: Привет! Сергей Бурунов признался, что его потрясло шоу Канье Уэста. В конце мая в Стамбуле отгремел масштабный концерт эпатажного американского рэпера. Артист собрал свыше сотни тысяч зрителей и установил исторический рекорд. На концерте исполнителя побывал российский актер Сергей Бурунов. В своем личном блоге Сергей выложил контент с мероприятия. Он также сфотографировал себя на фоне сцены в виде сферы и огромной толпы. Актер прокомментировал: «Я в жизни был очень мало на масштабных концертах, и, конечно, выступление Канье меня потрясло невероятной придумкой и смыслами. Может, я не близко знаком был с, не побоюсь этого слова, творчеством Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи. Вы уже, наверное, десятки видео посмотрели, но я тоже захотел поделиться». Отмечу, что помимо Бурунова на концерте побывали и другие российские звезды. Среди них Наталья Рудова, Виктория Боня и Глюкоза. Рада, что актеру понравилось. Это Яна Ефимова, слушающая еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Город Кронштадт сегодня утром закрывали на въезд и выезд на несколько часов, сообщают Вести со ссылкой на петербургское учреждение «Организатор перевозок». Сейчас движение восстановлено. Петербург и Ленинградская область сегодня подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Над регионом сбили 144 БПЛА. Сейчас опасность воздушной атаки отменена. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение и пообещали и 6 июня снова сильные дожди и грозы. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, а если пришлось, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и не парковаться под деревьями, щитами, слабо закрепленными конструкциями. По прогнозам сухой погоды на Среднем Урале не ожидается как минимум до следующего четверга, передает Росгидромет. Мэр Екатеринбурга пришел сегодня на фестиваль движения на костылях. Алексея Орлова видели в Верхней Пышме, откуда стартовала мотоколонна участников фестиваля. Сотни байкеров из Пышмы двинулись в Екатеринбург. Алексей Орлов восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства ему предоставили стул. Кроме того, на концерт приехал губернатор Денис Паслер и митрополит Евгений, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге сегодня празднуют день рождения Пушкина и Международный день русского языка традиционными пушкинскими чтениями. Фестиваль проходит на площади перед храмом на Крови в Екатеринбурге уже в 10-й раз. Там все желающие читают Пушкина у открытого микрофона. Поэтический марафон начался в полдень. Среди участников были чиновники, известные спортсмены, школьники и просто все желающие. В Польше провалилась попытка переименовать русские вареники в украинские. Как рассказала РИА, представитель варшавского гастрономического бизнеса, несмотря на смену названия на упаковках, люди все равно продолжают называть вареники русскими. Для большинства поляков русские вареники ассоциируются не с политикой, а с домашней кухней, вкусом и традицией. Русские вареники остаются одними из самых популярных в стране. Традиционно их готовят с картофельно-творожной начинкой и жареным луком. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем 14-19 выше нуля.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Тема утра. Что ты берешь с собой, когда выходишь из дома? Огромное количество сообщений нам пришло. Давай выберем что-нибудь еще и почитаем.
3: Надежда пишет: беру с собой свою семью. Это 4 ребенка, и ходим отдыхать. Сейчас каникулы. И это кайф. Привет мужу Умеду и отцу моих прекрасных детей. Если он не забыл, нам надо в больницу. Пусть бросает все и летит пулей домой.
2: Умед, бросай все, лети пулей домой.
3: Да, и забирай детей.
2: Катя пишет: маленькую сумочку, в которую входит все. Телефон, ключи, пакет под продукты и даже бахилы на всякий случай. А что? Вдруг сильный ливень, а я без зонтика по лужам. Пойти в бахилах можно, ловить лайфхак.
3: Ой, классный, кстати, лайфхак.
2: А мне кажется, промокнут бахилы.
3: Да?
2: Я видел, в дождь женщина шла с бахилой на голове.
3: О!
2: Скрывалась как могла.
3: Пельмень такой.
2: Прическа. Ну, было забавно.
3: Ну, я ее могу понять, если какая-нибудь укладка долго-долго в салоне сделала, там уже что угодно на голову напялишь.
2: Да.
3: А есть, кстати, такие специальные бахилы на тканевые кроссовки, которые продаются на маркетплейсах. Может быть, об этом речь?
2: Это называется калоши, если что.
3: Да нет.
2: Черные такие блестящие, да? На голову тяжело надевать. Не тянутся они, не тянутся.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam FM.
4: Реклама.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
10: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
9: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
11: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5.

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем ФМ.
6: Привет! Анастасия Волочкова рассказала о возвращении на сцену после операции. Балерина заявила о новой победе над собой после перенесенной операции. Она рассказала, что снова вышла на сцену и исполнила сразу два номера в своем новом шоу. По словам артистки, после танго она решилась танцевать еще один дуэт и отправила видео выступление немецким профессорам, которые занимались ее лечением. Реакция врачей, как призналась Волочкова, ее удивила. Балерина сообщила: «Они написали, что я сумасшедший феномен». Артистка отметила, что после подобных операций пациенты обычно проводят несколько месяцев восстановления, однако она уже успела дать 15 концертов за 2.5 месяца. Волочкова подчеркнула, что ради зрителей готова идти на риск, и назвала себя настоящим бойцом. Она дополнила: «Все, и я уже в строю». Напомню, что в феврале этого года Анастасия Волочкова перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Настюш, ну а мы за тебя только рады. Пожелаем тебе крепкого здоровья, но все-таки будь аккуратнее. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП 3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
6: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца июня этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
9: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов просят воздержаться от поездок, так как дороги будут скользкими. По возможности уральцам советуют не выходить на улицу. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. Из-за серьезного ДТП под Каменско-Уральским ограничено движение на 104-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в госавтоинспекции, там столкнулись «Лада Приора» и «Фура» с «Канье». Погиб один человек, еще трое получили травмы. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и следовать указаниям инспекторов ДПС. По возможности выбирать альтернативные маршруты движения, отметили в облгаи. Губернатор Денис Паслер сегодня открыл третий фестиваль мотокультуры движения в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В приветственной речи глава региона поблагодарил участников за приезд и пожелал им насыщенного отдыха. После церемонии открытия колонна из 4000 мотоциклистов отправилась из Верхней Пышмы в Екатеринбург. В этом году на двух площадках фестиваля в Пышме и Екатеринбурге работают около 20 тематических зон, гастрофестиваль, выставка ретро-мотоциклов, лекции, мастер-классы, впервые организован женский мотофорум, большая музыкальная программа. В пятницу фестиваля открыли Сергей Бабунец и Вячеслав Бутусов. Сегодня вечером на Плотинке выступает певица «Елка». Минцифры ведет переговоры с компанией Apple по восстановлению мессенджера Max Web Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев на Петербургском экономическом форуме, пишет РИА. Он отметил, что Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Max оказался недоступен в App Store 3 июня. Из-за этого уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. США выдали футболистам сборной Ирана визы для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. По данным источника, разрешения на въезд были оформлены всего за 10 дней до первого матча иранской команды на турнире. Иранская сборная будет размещаться в Мексике, а 15 июня в Лос-Анджелесе проведет стартовый матч группового этапа против Новой Зеландии. Также соперниками иранцев по группе станут сборные Бельгии и Египта. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до +13, завтра днем 14-19 выше нуля.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
3: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
4: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
3: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джам FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова рассказала, что боится заразиться ветрянкой от своего сына. Оксана рассказала, что у ее сына Давида появились на теле высыпания, которые очень похожи на ветрянку. Блогерша вышла на связь с подписчиками и поделилась своими переживаниями. Многодетная мама заявила, что боится снова переболеть ветряной оспой. Она прокомментировала: «Денис присылает мне фото Давидки, а он весь в зеленке, у него ветрянка. Лея тоже под подозрением. Сейчас она на карантине. Я болела в детстве ветрянкой. Можно ли заболеть ей вообще два раза? Или даже три? Такое вообще возможно?» Поклонники поддерживают Оксану и считают, что ей не нужно беспокоиться. Напомню, что у Самойловой Джигана четверо детей. Дочери Ариэла, Лея и Майя, а также сын Давид. Родители стараются как можно больше времени уделять детям. Пожелаем здоровья всей большой семье. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей подписаны на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в последний день работы форума в субботу сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. По его словам, впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию, пишет Интерфакс. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка. Обращение главы региона появилось в его соцсетях. Губернатор отметил, что русский язык не только средство общения, но и основа национальной идентичности. Особые слова благодарности Паслер выразил уральским педагогам, филологам, библиотекарям и журналистам, которые ежедневно своим примером воспитывают любовь и уважение к родному слову. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся в Екатеринбурге 8 июня, завершатся 10 числа, сообщили в мэрии. Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра, и это должно происходить без отключения горячей воды. Росгидромет составил прогноз на лето. Судя по всему, аномальные жары в Екатеринбурге этим летом не будет. Но наверняка будут теплые дни с температурой до плюс 30. Июнь ожидается на уровне нормы, возможно, на градус выше. Норма в июне плюс 17,3. Середина лета в Екатеринбурге ожидается прохладной. Среднемесячная температура июля по прогнозам окажется на градус ниже нормы. А она составляет плюс 19,7. Температура в августе будет на уровне средних многолетних значений. Для Екатеринбурга это плюс 17,6 градуса. Букмекеры назвали Миру Андрееву фаворитом сегодняшнего финала Ролан-Гарос. Ставки на победу россиянки принимаются с коэффициентом 1.26, в то время как успех ее соперницы, польки Майи Хвалинской, оценивается коэффициентом 3.9. Букмекеры также прогнозируют, что матч пройдет быстро, предлагая коэффициент 1.38 на то, что игра завершится в двух сетах. Финал открытого чемпионата Франции по теннису состоится сегодня в 16 часов по Москве. Времени. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-19 выше нуля.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: Слушай. От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: УЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905. Jam.fm. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сын Михаила Круга сыграл свадьбу. Недавно в семье известного шансонье отгремела свадьба. Александр Круг торжественно отметил заключение брака с женой Ульяной. Пара расписалась еще в прошлом году, однако организовать пышное событие решила только сейчас. Кадры уже облетели все соцсети. На женихе красовался костюм, а на невесте гипюровое платье. Александр познакомился с возлюбленной на шоу «Давай поженимся». Тогда Круг-младший пришел на передачу в поисках второй половинки. Между участниками проекта сразу проскочила искра. Как пишет Супер, девушка работала стилистом на этом шоу. К слову, Ирина Круг довольна выбором сына. Ранее она отмечала, что считает Ульяну прекрасной девушкой. Певица делилась. «Я стараюсь не мешать детям, да и мне очень нравится Ульяна. К тому же они счастливы, им интересно вдвоем. А для меня это самое главное». Поклонники отметили, что пара выглядит безумно счастливой. Ну а мы это подтверждаем и поздравляем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Теперь пришло время поговорить про нейродичь. У нас есть вопрос, который, связан, мне кажется, с каждым из нас. Нет-нет, да было 100%. Мы задаем вопрос искусственному интеллекту и просим его ответить на него. И как бы он поступил в данной ситуации?
3: Сегодня мы решили спросить, как не испачкать свою новую обувь.
2: У меня есть пару вариантов, для меня они...
3: Что?
2: Это в целом сюр, но я бы просто ради интереса попробовал.
3: Так,
2: хотя один из них, наверное, я пробовал, но цель не такая была. Значит, советуют, как не замарать свои белые ботинки, туфли, кроссовки, неважно. Метод пузырь называется. Здесь вам нужно купить огромный шар, как у хомяка, залезть в него, соответственно, целиком и полностью, катиться до места назначения. Значение. Вот, пожалуйста, Грейси.
3: Чего? И ты это пробовал? Подожди.
2: Да, я тебе сейчас объясню, скорее всего, ты тоже пробовала. Раньше в парках детских надували такой шар, через воздуходувку.
3: Ты на него... воде который.
2: Да, ты в него залазишь и по воде вот так, как хомяк за деньги тусуешься в моменте. Вот.
3: Окей.
2: По улицам я не катался, в смысле, вот так.
3: Я это поняла.
2: Зорби еще был. Зорб, знаешь, что такое?
3: Да, знаю тоже.
2: Вот, нормальный вариант.
3: В общем,
2: эффектно прокатиться
3: по городу, да. Потом ты действительно во всех социальных сетях.
2: Да.
3: Мне пишет нейросеть тоже всякий бред, но это же нейродичь, опять же, у нас. Она пишет: поднимайте ноги высоко, словно вы на подиуме, и передвигайтесь легкими прыжками. Главное, не переусердствовать с грацией своей.
2: Мне нравится тактика живого щита.
3: Это как?
2: Я иногда так использую, когда ветер сильный, если честно. Живой щит. В общем, ты находишь самого широкого коллегу или с самым большим размером ноги, и он идет перед тобой, а ты за ним. Поняла?
3: То есть пускай он пачкается, но не
2: но
3: я.
2: Но он эту грязь раздвигает.
3: Раздвигает.
2: А ты за ним быстро... Это когда выпадет снег, когда ты первый человек идет,
3: а второй
2: за ним. Да, и здесь то же самое. Но я пользуюсь этой тактикой с большим человеком, который гораздо шире и выше меня. Я пользуюсь, когда ветер дует.
3: Чтобы он прикрывал своей спиной.
2: Да, тебя. Он мой крейсер под названием «Спокойствие». Я прячусь за его широкой спиной и спокойно иду.
3: Мне нейросеть пишет: передвигайтесь на руках. Если очень хочется сохранить чистоту, попробуйте ходить на руках. Так ботинки точно не испачкаются.
2: Без проблем, тем более цирк сейчас доделают. Плюс-минус, осталось совсем чуть-чуть. Можете сразу туда.
3: В 2027-м уже, да.
2: Да, конечно, все. Это он по щелчку пальца. Это вы думаете, что...
3: Потом
2: сейчас
3: на работу можете устроиться.
2: 26-й, вы что, глаза закроете? А мы уже бенгальские огни, мандарины во рту. Конечно, все. Потом немножко поводим хороводы, и все. И вот он уже вместе с нами. И, конечно, лайфхак от жизни — это, ребята, на удаленку просто ходите, все, и нормально. Не заморайся.
3: Хороший лайфхак.
2: На удаленку покупаем микрофоны, уходим на удаленку.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
1: Это 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Свыше 600 человек эвакуировали из района пожара, возникшего после атаки БПЛА в Большой Ижоре в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. При ударе украинских дронов ранения получили 4 мирных жителя, в том числе ребенок. Ранее в субботу в Ломоносовском районе Ленобласти на объекте Минобороны возник пожар после атаки беспилотников ВСУ. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. В Академическом районе Екатеринбурга сбили курьера. Легковой автомобиль наехал на человека, который управлял электровелосипедом. ДТП произошло в квартале Краснолесье напротив 54-го дома. По словам очевидцев, на место происшествия приехала реанимация. Курьера госпитализировали. Других подробностей пока нет, сообщает Е1. В асбесте нашлась 14-летняя школьница, которую искали с 4 июня. Девочка ушла погулять и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Днем 6 июня школьницу нашли. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. По его словам, поисковым мероприятиям был дан отбой. Девочку доставили в территориальный отдел внутренних дел для опроса. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Ранее девочка уже убегала из дома, отметил полковник Горелых. В Екатеринбурге начали борьбу с нецензурной бранью в школах. Пока в пилотном проекте участвуют две школы, 28-я и школа искусств номер 14 в Академическом. Для учеников проводят мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускают буклеты, агитки и прочее. Если эксперимент будет удачным, то осенью проект будет масштабирован, сообщила замминистра образования области Жанна Фрицко, сообщает «Новый день». Центральный банк России с понедельника начнет по-новому рассчитывать курс евро. Причина – низкие объемы торгов парой рубль-евро на внутреннем рынке. С 8 июня курс евро к рублю будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, говорится на сайте регулятора. Курс доллара к рублю по-прежнему будут формировать данные межбанковских операций на внебиржевом рынке, сообщает РБК. В Екатеринбург вернется жара, но подождать нужно примерно неделю. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, потеплеет к следующим длинным выходным. В День России 12 июня в пятницу фонд ФОБОС обещает в Екатеринбурге плюс 22. В субботу уже 24, в воскресенье 26, в понедельник 27. До этого всю неделю будут идти дожди, местами с грозами. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-19 выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Наташа Королева заявила, что специально похудела к своему дню рождения. Недавно певице исполнилось 53 года. Ради празднования своего дня Королева похвасталась тем, что смогла похудеть на 5 килограммов. Она прокомментировала: «Я сделала лучший подарок себе на день рождения – минус 5 кг. С легкостью бабочки вспорхнули в свои 53». Как пишет The Voice, Наталья обратилась за помощью в клинику, где ей выписали специальный препарат для диабетиков. По словам самой артистки, к похудению ее подтолкнул супруг. Сергей Глушко подарил любимый сертификат на посещение нужного специалиста. В сети восхитились похудением звезды. Многие ее поддержали и поздравили с днем рождения. Поклонники написали: «Желаю внутренней гармонии, чтобы каждый день приносил радость, а в душе цвела настоящая весна. Люблю ее с 14 лет. Хожу на концерты и получаю удовольствие от яркой, красивой и настоящей. Минус 5 кг – это только начало. С днем рождения – это отличный результат. А похудение весьма актуально к лету». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии» – сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Еврокомиссия ужесточит выдачу виз гражданам России. Как сообщает Евроньюз, новую инициативу планируют представить в 2027 году, а поводом стало коллективное письмо 11 стран всей Прибалтики, а также Чехии, Дании, Финляндии, Исландии, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции. Они попросили принять меры против приезжих из России и осудили Францию, Италию и Испанию за то, что те по-прежнему принимают российских туристов. Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщает РИА Новости. Возгорание произошло в субботу из-за нарушения технологического процесса. Пострадавших нет. Как сообщает Е1, этот завод поставляет бензин и другие нефтепродукты в регионы Уральского, а также Западно-Сибирского и Приволжского федеральных округов. По словам финансового аналитика Виталия Калугина, роста цен на бензин из-за этого пожара ждать не стоит. Пожар незначительный, критическое оборудование почти не пострадало. Простой, длительный не ожидается. Завод восстановит отгрузки быстро и цены не изменятся, прокомментировал эксперт. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влияние мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Но потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам, но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на следующей неделе откроется выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции». На выставке будут представлены около 360 экспонатов из собрания Государственного музея-заповедника «Царское село», в том числе венчальный мундир Николая II. В экспозиции также флорентийская мозаика, осязание обоняния из янтарной комнаты, предметы из склада на Рышкинах, образцы русского, европейского и китайского фарфора и многое другое. Открытие 10 июня. Российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский Ролан-Гаррос. В финале 17-летняя спортсменка обыграла китаянку Синь-Жань-Сунь 6-2-6-1, сообщает ТАСС. Октябрева впервые сыграла в финале юниорского турнира «Большого шлема». В мировом рейтинге она занимает 309 место. На Ролан-Гаррос россиянка была посеяна под 12-м номером, а Сунь-Синь-Жань под вторым. Это первая победа на юниорском турнире «Большого шлема» для России за последние 3 года. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Риже Краснотуринской ревде переменная, возможен дождь с грозой до плюс 19.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас начинается игра «Три в ряд» — наша новая игрушка в утренней джемнастике. Итак, знакомимся, кто же у нас сегодня. У нас сегодня Тимофей из города Березовский. И делает, между прочим, нашу кольцевую дорогу, трудится прямо сейчас для того, чтобы мы могли спокойно там ездить. Тимофей, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну, рассказываю, как там процесс идет? Успеваете в положенные сроки уложиться? Достроите нам дорогу-то?
3: Ну, по срокам успеваем. К 27-му году окончания.
2: Все, отлично. Самое главное, что вы успеваете. А там сейчас дорога как-то сокращена, да, получается? То есть в одну полосу, там реверс какой-то, как у вас там все организовано?
3: Да, реверсивное движение, как бы открыта новая часть. Сейчас отсыпаем старую, то есть поднимаем, укладываем асфальт. Часть откроют.
2: А это какой участок дороги, чтобы мы представляли, откуда до куда примерно?
3: Ну, район ТЭЦ. Это получается, ну, Высоцкая улица.
2: Это как раз в сторону Березовского, да, можно доехать, если туда?
3: Да.
2: Все понятно. Ну да. Что, желаю вам, конечно же, удачи. Спасибо, что трудитесь. Ну, а мы прямо сейчас начинаем нашу игру. Три в ряд. Слушай внимательно правила.
4: Мы поставим для тебя три разных отрывочка из разных песенок. Твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — получишь приз.
2: Ну что, Тимофей, готов?
3: Готов.
2: Поехали, удачи тебе.

0: Ну что, Тимофей, есть какие-то предположения, кто эти три исполнителя в ряд?
1: Ну, первый — это Стас Костюшкин.
0: Есть, правильно.
1: Второй — третий — Егор Крид.
0: Совершенно верно.
1: Второй вроде как Аллегрова.
0: Да, абсолютно верно. Три из трех. Мы тебя поздравляем. Слушай, ну ты крутой. Вот так вот взял сразу спокойно, не отрываясь от работы. Выиграл в нашей игре три в ряд.
2: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
3: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
2: 102.5. Джем-ФМ. Екатеринбург.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап.
4: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом на 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Александр Петров исполнил детскую мечту. Вместе с красавицей женой актер посетил масштабное событие из мира футбола – финал Лиги чемпионов. Супруги своими глазами увидели решающий матч турнира. В своем личном блоге Александр поделился яркими фотокарточками. Он испытал невероятный спектр эмоций. Актер прокомментировал: «Впечатлений очень много, как и контента. Не вместить все в один пост. Но все же я попытаюсь. Крутой финал. Мечты детства побывать на таком финале сбываются». Как пишет Супер, финал Лиги чемпионов завершился победой Пари Сен-Жермен. Основное и дополнительное время матча с лондонским Арсеналом закончилось со счетом 1-1, а судьба трофея решилась в серии пенальти. Отмечу, что Александр Петров познакомился с супругой Викторией совершенно случайным образом на улице. Пара воспитывает маленького сына. Мечты сбываются, и это круто. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.

0: Джем ФМ.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
0: Джем.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Сразу.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение. Пока на воскресенье, 7 июня, в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхосетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министру культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп 3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация. Наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, в воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду, предстоящую ночью до плюс 13, завтра днем 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральском полевском Туринской асбесте переменная, возможен дождь с грозой, до плюс 19.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

еще только влезала с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Джем FM. 102,5.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Сергей Бурунов признался, что его потрясло шоу Канье Уэста. В конце мая в Стамбуле отгремел масштабный концерт эпатажного американского рэпера. Артист собрал свыше сотни тысяч зрителей и установил исторический рекорд. На концерте исполнителя побывал российский актер Сергей Бурунов. В своем личном блоге Сергей выложил контент с мероприятия. Он также сфотографировал себя на фоне сцены в виде сферы и огромной толпы. Актер прокомментировал: «Я в жизни был очень мало на масштабных концертах, и, конечно, выступление Канье меня потрясло невероятной придумкой и смыслами. Может, я не близко знаком был с, не побоюсь этого слова, творчеством Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи. Вы уже, наверное, десятки видео посмотрели, но я тоже захотел поделиться». Отмечу, что помимо Бурунова на концерте побывали и другие российские звезды. Среди них Наталья Рудова, Виктория Боня и Глюкоза. Рада, что актеру понравилось. Это Яна Ефимова, слушающая еще больше свежих историй на Джем FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Риже Краснотурьинской Ревде переменная, возможен дождь с грозой до плюс 19.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: одну.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анастасия Волочкова рассказала о возвращении на сцену после операции. Балерина заявила о новой победе над собой после перенесенной операции. Она рассказала, что снова вышла на сцену и исполнила сразу два номера в своем новом шоу. По словам артистки, после танго она решилась танцевать еще один дуэт и отправила видео выступление немецким профессорам, которые занимались ее лечением. Реакция врачей, как призналась Волочкова, ее удивила. Балерина сообщила: «Они написали, что я сумасшедший феномен». Артистка отметила, что после подобных операций пациенты обычно проводят несколько месяцев восстановления, однако она уже успела дать 15 концертов за 2.5 месяца. Волочкова подчеркнула, что ради зрителей готова идти на риск, и назвала себя настоящим бойцом. Она дополнила: «Все, и я уже в строю». Напомню, что в феврале этого года Анастасия Волочкова перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Настюш, ну а мы за тебя только рады. Пожелаем тебе крепкого здоровья, но все-таки будь аккуратнее. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, в воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 13, завтра днем 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте переменная, возможен дождь с грозой до плюс 19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Оксана Самойлова рассказала, что боится заразиться ветрянкой от своего сына. Оксана рассказала, что у ее сына Давида появились на теле высыпания, которые очень похожи на ветрянку. Блогерша вышла на связь с подписчиками и поделилась своими переживаниями. Многодетная мама заявила, что боится снова переболеть ветряной оспой. Она прокомментировала: «Денис присылает мне фото Давидки, а он весь в зеленке, у него ветрянка. Лия тоже под подозрением. Сейчас она на карантине. Я болела в детстве ветрянкой. Можно ли заболеть ей вообще два раза? Или даже три? Такое вообще возможно?» Поклонники поддерживают Оксану и считают, что ей не нужно беспокоиться. Напомню, что у Самойловой и Джигана четверо детей. Дочери Ариэла, Лея и Майя, а также сын Давид. Родители стараются как можно больше времени уделять детям. Пожелаем здоровья всей большой семье. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-19 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: спросят, что слушаете. Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
0: Jam.
4: Jam
0: FM.
4: Jam.
0: Jam.
4: Jam FM.
5: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра...

0: отпусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: www.radiojamfm.ru

0: себе. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.

0: заряжаем FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?